0: Теперь на радио Р все летнее.
1: Погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам прошлый сюжет.

0: радио Р. Все летнее.
1: Ами туманов! И венга комиго!

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Радио Ф. Летнее радио.
1: Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

То, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, что в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

что ты, горе или радость? То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Прости, я про любовь, а ты про стиль. Я за тобой, а ты за глупости. Так влюбился, что не вывести. Так сильно тебя теперь не отпустить.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-недели».
2: Радио «Р». Музыка хорошего настроения.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года, мое

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

13-го. Я часто время торопил, привык во все дела прикасаться, пускай я денег

не скопил мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Ф. Летнее радио.
1: Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве дожди пройдут лишь местами. Ожидаются короткие осадки, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до приятных 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Эх, вот так смотришь на календарь, хочется сказать, лето, остановись, куда же ты так спешишь? Так долго, кажется, ждали, вот теперь смотрите, переворачивая последний календарный лист июля, обозревая очередной, пока еще летний балтийский музыкальный хит-парад, хочется сказать всем остальным, дорогие друзья, пожалуйста, если вдруг еще летом не насладились, не получили того самого летнего кайфа, дерзайте. Прямо сейчас это очень важно и необходимо. Не забыть, что впереди последний, крайний месяц лета, а потом уже, ну, в общем, об упущенном будете долго сожалеть. Так что, дорогие друзья, давайте насладимся вместе самым прекрасным временем года. Не забудем при этом брать любимую музыку к себе в компанию. Это Балтийский музыкальный хит-парад, который только что начался в эфире Радио Р. И в очередной раз готов в ближайшие два часа поведать вам о лучших треках балтийского музыкального, благодаря тому, что вы очень активно голосовали за своих фаворитов. И спасибо всем, также были активны и на этой неделе. www.radio.r.lt — этот адрес неизменим, он по-прежнему актуален, необходим для тех, кто решит все-таки проголосовать за своих фаворитов и сегодня, и в предстоящие 6 дней. Ну и, конечно, в общем-то, начать хочу с в общем, приятного такого выпадания сегодня из двадцатки для проекта «Немига». Трек «Довольно» собирает 20 общих недель, после которых покидает лучшую двадцатку, но это уже большой прорыв, большая победа, и этот трек мы обязательно услышим в лучшем хит-параде года, и это уже, мне кажется, для проекта «Немига», которые побеждали, теперь уже победителями нашего хит-парада являются, и, в принципе, теперь еще и рекордсменами. Так что двойной успех для трека и абсолютно, как мне кажется, не грустное прощание.
2: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Интересный момент в жизни певицы Нюша, и карьера идет музыкальная вроде в гору, и личная жизнь начинает понемногу налаживаться. Ну, в общем, посему сегодняшний трек, который она называет картинкой или фото своей жизни нынешней, тем более интересен для прослушивания и понимания. «Полароид» называется новая песня Нюши. Сегодня впервые замечена в лучшей двадцатке на месте номер 19. И благодаря ей открываем череду обсуждений интересных событий, которые произошли на прошлой неделе в мире музыкального шоу-бизнеса. Участники BTS, известные теперь уже рекордсмены и книги рекордов Гиннесса, все возможные рекордсмены, объявили, что не будут подавать заявку на 69-ю премию Грэмми, которая состоится уже в начале следующего года. Об этом RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук одновременно сообщили в своих соцсетях. Артисты подчеркнули, что решение связано не с отсутствием интереса к награде, а с их взглядом на то, какой должна быть современная музыкальная индустрия. Мы решили не подавать заявку на премию в этом году. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и любима сама по себе, а не разделяться по регионам или языкам. Мы искренне благодарим армию наших поклонников и всех, кто остается с нами, говорится в заявлении группы. Публикация вызвала широкий, напомню, отклик среди поклонников по всему миру. Многие поддержали решение данного коллектива. Поклонники назвали заявление важным и подчеркнули, что музыка не должна оцениваться через географические или языковые границы. Что ж там было? Заявление BTS появилось спустя несколько недель после того, как Академия звукозаписи объявила о создании новой номинации под названием Best Asian Pop Music Performance. Это лучшее исполнение азиатской поп-музыки. В категории войдут K-pop, G-pop, C-pop и другие направления азиатской поп-музыки. Нововведение вызвало бурные дискуссии. Поклонники BTS заявили, что отдельные номинации на Грэмми не способствуют интеграции азиатских артистов в основные категории премии, а наоборот, выделяют их, к сожалению, в отдельный сегмент. Но в любом случае, понимаю, что для BTS нынче конкурентов нет. Тем не менее, там в азиатской категории, как мне кажется, посоревноваться все равно было бы честно и справедливо. Но это лишь мое мнение. Сейчас могут в меня армия бросить дюжину помидоров. Тем не менее, если разрешите, продолжу с группой «Мохито», которая, в общем-то, продолжает бороться сама собой. И надеюсь, что ее новая песня тоже в любой момент окажется таки в следующем из музыкальных хит-парадов. Пока что трек «Никому не отдам» сегодня занимает место номер 17 и продолжает, в общем-то, видимо, потихонечку сдавать позиции, вступать, возможно, в будущей новой песне здесь в лучшей двадцатке.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ровно с таким же результатом, как у Мохито, встречаем Досы. Сегодня с треком «Не спросят» тоже. Уверен, на большее надеялся, до чего дослужился, до 17-й позиции, в принципе, на этой неделе. А так, в принципе, 17-е место, 17-я неделя. Все бы красиво, но, к сожалению, самый конец второго десятка, поэтому в этот раз у Досы в победителях оказаться была, видимо, не судьба, но ничего. Уверен, все продолжится и будет обязательно намного лучше и более успешным. Американская автор, исполнительница песен, актриса Майли Сайрус, тем временем готовит, как она призналась, 10-й студийный альбом. Она рассказала о новой пластинке в интервью для журнала Wonderland и раскрыла детали будущего релиза. В новую работу войдут 10 песен, которые объединены темой любви. Артистка отметила, что речь для нее идет не только о романтических чувствах, но и об отношениях к самой себе. Спокойная, умиротворенная любовь стала одной из главных тем моих последних трех работ. Речь не только о любви, которую я разделяю с другим человеком, но и о любви, которую я обрела к самой себе, говорит Майли. Наверное, именно это стало самым большим изменением в моей музыке, рассказала артистка. По мнению певицы, отношения человека с самим собой напрямую влияют на его связь и с окружающими. Поэтому будущая пластинка, как объясняет Сайрус, будет посвящена сразу двум сторонам любви. Когда меняются отношения с самой собой, меняются и все отношения вокруг. Думаю, этот альбом в равной степени посвящен обеим сторонам этой самой любви, добавила артистка, тем самым заключив свою презентацию короткого альбома. Ожидается, что 10-й юбилейный выпуск от Майли Сайрус выйдет до конца этого года. Точная дата релиза пока не объявлена, но заявлен как минимум ноябрь, а то и декабрь месяц. Крутой подарок, как мне кажется, для всех нас, не только, в общем-то, тех, кто хочет больше узнать о любви к самому себе или к самой себе, но и, в принципе, в плане под Рождество, новые треки, новые песни Майли Сайрус, новый альбом. Прекрасный музыкальный подарок для ценителей. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья. Для все тех же ценителей еще одни, в общем-то, ребята, которые скоро будут тоже бороться сами с собой. О чем это я тут? Ну, приоткрою завесу тайны. Сегодня нас не только ждет винтаж в лучшей двадцатке с не очень-то, скажем так, результатом, но и винтаж

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Повторить — это всегда практично, это всегда верно, и, как мне кажется, никогда не поздно. Вот мы тоже в эфире Radio Air в Балтийском музыкальном хит-параде во второй десятке наших конкурсантов, участников. Всегда делаем эту паузу, как мне кажется, необходимую, потому что напомнить стоит. Потому что и правда, ну, есть громкие имена, возможно, незамеченные, возможно, неотмеченные, и абсолютно зря. Давайте вспомним. Кая с треком «Небеса» у нас, Иракли и его «Солнце внутри», Чепик, «Два ночи», Сивак, «Губы как вино», Айова с треком «Мы», может заменить, в общем-то, трек РПП, если хотите. Девочка без фильтров от Ханны, она, кстати, про сумки сегодня у нас будет рассказывать, про ее увлечение. Никита Киосе с треком «Пути», «Звонкий», с треком «Невероятно», а вот послушать хочу Ваню Дмитриенко. Про него сегодня мы, в общем-то, говорить будем еще, и он тоже, в общем-то, своими планами на будущее поделился, жизненными, творческими нет, с творческими все понятно. Новые песни, песни за песней представлены, осталось только голосовать, а затем доголосовывать, а Ваня побеждать. Может быть, так оно и случится в ближайшие недели, и трек «Недоступно» станет доступно в двадцатке, а потом уже, в общем-то, и на первых ее местах. Поживем, услышим. Как всегда, решение за вами, www.radio.r.lt. Ну а Ваню Дмитриенко хочу в эфир пригласить прямо сейчас.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20. Напомнив вам о потенциальных будущих, возможных участниках Балтийского музыкального хит-парада, я хочу вернуться тем, кто уже занимает достойные места здесь, лучшие двадцатки. Ну и о группе БИС не добавить, не убавить. Мы все хорошо знаем, кто такие эти два замечательных паренька. Но вот что, в общем-то, удастся сделать им после такого длительного расставания и перерыва, это большой вопрос. Пока, в общем-то, все идет неплохо. На второй неделе ребята добавили две строчки себе в копилку. Плюс две, 15-й, «Таня не плачь» называется их новая работа. Скажем, слишком новыми я их не ощущаю, поэтому, возможно, если поклонники того времени еще не выросли, группа БИС сейчас не будет голосовать еще активнее. Для этого www.radio.r.lt. Напоминаю вам адрес сети в интернете. Тем временем Мадонна вновь позарилась на рекорды очередные. Ее команда и она обсуждают возможность выступить на фестивале BST Hyde Park в качестве хедлайнера. Хедлайнера всего фестиваля 3 вечера подряд. Представьте себе. По информации издания The Sun, певица может стать первым исполнителем, который 3 дня подряд выступит в качестве хедлайнера на фестивале BST Hyde Park в Великобритании. Отмечается, что команда Мадонны уже несколько месяцев обсуждают детали с организаторами концерта. Если сторонам удастся договориться, то это может стать единственным европейским выступлением певицы в 2027 году и собрать более 200 тысяч зрителей в принципе. В 2026 году Мадонны вышел, напомним, альбом. Совсем недавно называется он Confessions Part 2. Пластинка быстро возглавила музыкальные чарты Великобритании и по всему миру. Благодаря этому исполнительница установила очередной новый рекорд, став первой женщиной, чьи альбомы возглавляли музыкальные чарты как минимум в Великобритании на протяжении 50-летий. Ранее ее пластинки занимали лидирующие позиции 12 раз. 3 в 80-х, 3 в 90-х, 5 в 2000-х и 1 раз в 2010-х. Среди всех исполнителей такого результата ранее добивался только один. Клифф Ричард. Ну что ж, браво. А по-другому не скажешь. В таком-то возрасте, с такой-то энергией, уверен, что могла бы и месяц хедлайнером фестиваля. Но, боюсь, такого фестиваля пока для Мадонны не придумали. Круто и замечательно. Ребята из группы «Градусы» тоже. Для меня лично рекордсмены, мне кажется, как бы не стареет Балтийский музыкальный хит-парад. И вместе с ним группа «Градусы». Все такие же молодые, задорные, все такие же готовые удивлять. На ресницах, так называется трек, который сегодня добавляет достойные 4 позиции, в итоге перенеся группу на место номер 14.
1: 14 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа Айова и певица Айова, как угодно, дорогие друзья, трек РПП продолжает здесь, в общем-то, то собирать овации, то получать камни. Казалось бы, только начало все налаживаться, как тут на 12 неделе вновь одну строку теряет из приобретенных двух недель ранее. Ну и пока, в общем-то, непонятно, какая-то смута в судьбе данного трека. Непонятно, в первую очередь, что в итоге, чего в итоге добьется Айова. Неделя прибавляется, популярность практически остается на месте. В общем, будем надеяться, что поклонники все-таки активизируются, вернутся из отпуска и доголосуют Айова, ну, хотя бы до лучшего. Десятка, что дальше, в общем-то, на таких серьезных неделях можно добиться. Здесь еще большой вопрос. Певица Ханна тем временем поделилась интересным увлечением. Оказывается, она коллекционирует люксовые сумки. Артистка призналась, что давно увлекается дорогими аксессуарами, уже получает предложение даже продать некоторые модели в несколько раз дороже их первоначальной стоимости. Супруг Ханы хорошо знает о ее увлечении и нередко выбирает аксессуары в качестве подарков. Моя наибольшая слабость – это к моделям определенным, поэтому он, Пашу имеется в виду, всегда знает, что мне подарить. Мы были вот в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я их просто коллекционирую, заявляет певица. При этом увлечение Ханны уже может приносить потенциальную прибыль. По словам артистки, ей регулярно предлагают продать сумки за сумму в 3-4 раза превышающую первоначальную стоимость. Однако превращать коллекцию в бизнес сама певица пока не планирует. Каждый день мне поступает предложение продать мои сумки дороже, чем я их купила, но это не бизнес, потому что пока я занимаюсь тем, что просто их коллекционирую, признается певица. Артистка также заявила, что в будущем ее любовь к аксессуарам может пригодиться и дочерям. У них две дочки, напомню, Адриана и Камила. У меня все-таки две дочки растут, добавляет певица. Мне есть кому их в дальнейшем случае передать, добавляет Ханна. Не уверен, как можно так сохранить. Ну, хотя определенные стоимости, определенные сумочки, уверен, да, поддаются, скажем, времени. И, может быть, со временем становится только лучше. Не знаю, Мари Краймбери может, наверное, нам тоже посоветовать, хотя она в таких увлечениях замечена не была. Но вот в успешной музыкальной карьере здесь, конечно, ей как бы не занимать. Еще одна новая песня, которая добивается пока успеха и на верном пути находится. Называется она «Ты помнишь». Сегодня за Марией место номер 12 и +3. Хорошее движение вперед.
0: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лето летит быстро, летние месяцы быстро пролетают, да и время еще быстрее летит, потому что его намного больше даже в течение дня, чем исчисление месяцев или годовых периодов. Но все это, в общем, к чему? К тому, что только что вот поздоровались, 20-е место объявили, а тут уже, смотрите, лидера второго десятка. Объявляем без особого удовольствия сегодня здесь, на 11-й позиции, группа «Моя Мишель», «Что делать?». Пока что лучший результат – это строка номер 7, ну и неделя 8-я, так что, в принципе, еще софт-позиция, мягкая такая, где, в принципе, добиться успеха точно можно, дорогие друзья, зависит, как всегда, от ваших голосов. Наш сайт сети интернет для голосов www.radio.r.lt пригодится и всем тем, кто настроен голосовать за следующую новинку. Тут небезызвестная нам, а точнее, очень хорошо известная Мари Гу, на этот раз сама, собственной персоной, с треком «Настоящий». Легкий, жизнеутверждающий поп-сингл, который сама Мари Гу охарактеризовала как саундтрек для летней прикольности. Очень тяжело, но, в общем, кое-как выговорил. Трек несет в себе мощный посыл терапевтического самопринятия и свободы от чужого мнения. Основная идея трека заключается в принятии своих несовершенств и отказе от погони за идеальной картинкой в социальных сетях. Ну, в принципе, тема актуальная, жизненная, скажем так, поэтому с большим удовольствием приглашаю Мари Гу прямо сейчас здесь в эфир «Радио Р», дорогие друзья. Именно ее новинкой сегодня завершим мы первый час Балтийского музыкального хит-парада и встречаемся во втором, где объявим точно десятку лучших, познакомимся еще с двумя новыми треками и, конечно, обсудим интересные музыкальные события. Так что оставайтесь с нами и продолжайте лето вместе с «Радио Р». До скорых. Пока.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад, второй час нашего с вами общения. Здесь, как всегда, в общем-то, у нас для вас много лета, много летнего настроения. Конечно, десятка лучших треков, которые обязательно прозвучат. В последний день июля, кто в повторе слушает, в начале августа, ну, в общем, предвещает нам как минимум еще 4 полноценные летние недели. Это уже прекрасные, замечательные новости. И уверен, от этого ваше настроение сохраняется приподнятым. Ну, а приподнять его еще выше хорошие песни, это мы сможем, будьте уверены, в ближайшие 60 минут. Вспоминаем о тех героях, кто уже сегодня прозвучал. 20-е сегодня была Юлиана Караулова с треком «Виллы Нюша» и ее «Полароид». 19-е, 18-е группа «Мохито», «Никому не отдам». 17-е «Досы не спросит». «Винтаж» «Малахит». 16-е «Бис». 15-е «Таня, не плачь». 14-е «Градусы на ресницах». «Айова». 13-е «РПП». «Мари Краймбери, ты помнишь». 12-я группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне» сегодня восседает на 11-й строке Балтийского музыкального хит-парада. Кто смог навести немножко шума и вернуться в лучший десяток, так это замечательный дуэтный проект Смэша и Качера. Ну, все, в общем-то, по делу. Лето, клатч, хорошее настроение, много танцевальной музыки. Не без этого, дорогие друзья. Хочется вот на такой ноте открыть час наш заключительный хит-парад и с такой же ноты, в общем-то, прогуляться по всему лету, ну и для того, чтобы даже кому-то еще, возможно, свое прекрасное летнее настроение передать. DJ Smash прямо сейчас откроет нашу лучшую десятку. Клатч, 9-я неделя, место номер.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Народных групп много не бывает, но песни этой часто поют многие, и хором это добро. И добра, в общем-то, тоже как бы в нашей жизни мало тоже не бывает. И это группа с песней «Море, привет», которая, в общем-то, за 5 недель, как мне кажется, очень неплохо себя показала. И вот уже, смотрите, добро сегодня 9-й. Уверен, что не то чтобы грандиозный, но ошеломляющий успех впереди. И вот там ребята дальше пойдут, как всегда, 7-мильными шагами. Но, ладно, закадывать не буду. Все еще, в общем-то, может измениться. Мы помним, что в последнее время и лидеры, в общем-то, замыкались где-то в более высоких позициях, лучшие десятки. Поэтому просто оставим философию и рассуждения для вас, а сами послушаем новую песню певицы «Севиль». Эта песня называется «Бриллиант». Глубокий лирический трек о внутренней силе, любви и чувстве собственного достоинства. Как рассказывает сама певица, песня посвящена женщинам, которые уважают себя, свой путь и всегда расстилают бриллиантовую тропу своей жизни. Лирическая героиня переживает боль, но испытания делают ее сильнее, превратив в настоящий, несокрушимый бриллиант. Песня сочетает фирменное поп-звучание, собственно, коллектива «Артикасти» и сильный вокал самой Севиль Валиевой. Кстати, работа эта представлена как ее соло-творчество. Я не знаю, связано ли это с тем, что творческий отпуск решил для себя взять «Артик», или просто, в общем, такой дополнительный проект, скажем так, ну, в общем, просто дополнительный заработок. Не знаю. Севиль Валиева, дорогие друзья, под кого с большим удовольствием представляю. Премьера на радио «Эр». У нас есть «Малахит», а теперь еще и «Бриллиант». Поехали. Поехали, слушаем, оцениваем.
0: Новинка недели.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Мы же сегодня плотно обсудили, скажем так, тему рекордсменов будущих. Но вот если говорить о самом точном претенденте на это вот звание долгоиграющей пластинки, то я, безусловно, буду голосовать за Гонопольского. Все-таки, согласитесь, результат более чем достойный. 16-я неделя и лишь место номер 8, поэтому собрать те самые 4, как мне кажется, большого труда для него не составит. Ну и, конечно, ждем возвращения в хит-парад Вани Дмитриенко, тем более, что у него одна песня присутствует здесь, в претендентах, и пока непонятно, почему поклонницы неактивно голосуют, как обычно это бывает, но, может, все дело в том, что Ваня нынче не один. И недавно, кстати, рассказал, какой представляет идеальную свадьбу, и признался, что задумывается о создании семьи со своей возлюбленной Аней Пересильд. Своими мыслями артист поделился во время стрима на одном из интернет-каналов. Мне кажется, идеальная свадьба, говорит он, это та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого 8-летнего ожидания, предложения, когда ты сам сомневаешься, в общем-то, ну, в общем, я отношусь к свадьбе как к важному решению. Решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения, это же как будто совсем не про то, заявил Дмитриенко. Кроме того, певец признался, что в будущем хотел бы стать многодетным отцом. Троих хотел бы, отметил он. Отношения Вани и Ани продолжаются, в общем-то, уже больше года. Роман пары начался после знакомства в соцсетях. Певец предложил актрисе сняться в своем клипе, а совместная работа со временем переросла во что-то большее. Долгое время Дмитриенко не комментировал слухи об их романе. Позже артист объяснил, что они с Пересильд сознательно не спешили рассказывать о личной жизни, чтобы дать отношениям, в общем-то, окрепнуть и проверить друг друга на прочность. Ну что ж, проверка прошла удачно. Пока, видимо, сомнения не развеялись, поэтому о свадьбе говорить не приходится, но за откровенность большое спасибо. Едем дальше. Энзро, дорогие друзья. Без откровений, в общем-то, все как есть, добавляет еще одну строку и продолжает вот такими какими-то короткими перебежками двигаться все выше и выше к заветной цели, к самым высоким местам. Напомню, что человек впервые, в общем-то, попал в лучшую двадцатку. Прекрасный и замечательный результат. «Ты не бойся ночи» называется его песня, которая сегодня, напомню, на строке номер 7 находится.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Призыв, рекомендация, в общем, называйте как хотите. Вещь хорошая, мне кажется, и полезная. Филатов и Кэрэс предлагают включать музыку, несмотря на то, что сегодня потеряли две позиции. Я считаю, что все это актуально, и ближайший 31 день лета это точно явное тому подтверждение. Включайте, дорогие друзья, делайте погромче, настраивайте любимую волну Радио Эр, слушайте любимые треки. Вот моя личная рекомендация вам на оставшийся месяц лета. Ну а музыкальный продюсер Бенни Бланко доказал, что настоящая, как мне кажется, любовь существует. Совершил трансатлантическое путешествие на лодке, чтобы добраться до Лондона и встретиться со своей женой, певицей и актрисой Селеной Гомес. О необычайном вояже Бланко рассказал в личном блоге, опубликовав видеоролик под композицию Сэма Кука «Nothing can change this love». Решение отказаться от авиаперелета продюсер объяснил сильной аэрофобией. Путешествие по воде заняло около недели. Поездка приурочена ко дню рождения Селены, и 22 июля исполнилось 34. Гомес находилась в столице Великобритании на съемках 6-го сезона сериала «Хулу. Только убийство в здании», но пара не стала там задерживаться, отправилась в Италию, чтобы отметить день рождения артистки. Что касается страха перед полетами у Бенни, он этот, в общем-то, с этими страхами борется давно. В апреле продюсер делился с подписчиками редким опытом своего первого за почти 10 лет перелета. Однако дальнейшие рейсы по-прежнему остаются для него серьезным испытанием, из-за чего в этот раз он предпочел добраться до супруги морем. Кстати, Бенни Бланко рассказал, что они с Селемой скрывали роман около 8-9 месяцев. Прежде чем объявить об отношениях, певица хотела убедиться, что он готов к публичности. Вот так, в общем, вот такой вот Ваня Дмитриенко, только в юбке. Ну, что касается вот этого страха Бенни Бланко, здесь тоже непонятно лично для меня, каким образом они все-таки потом решили перебраться в Италию. Неужели на автобусе поехали, дорогие друзья? Интересная штука, конечно. Ну, в общем, любовь, как оказывается, в общем-то, этому чувству все по колено, в том числе даже Атлантический океан. Дорогие друзья, любите друг друга и слушайте хорошую музыку, например, Женю Трофимову и «Комната культуры». Песня, может быть, не совсем про счастливую любовь, но, как говорится, легендарная, и ее можно смело напевать в унисон. «Отпускаем» — так называется трек. Когда-то спета певица Максим, кстати, она вновь опять находилась на лечении на этой неделе, слава богу, врачи сказали, что у нее все обошлось на этот раз. Ну ладно, давайте о грустном не будем, лучше о талантливых людях. Женя Трофимов, «Комната культуры», «Отпускаю», 10-я неделя, место номер 5, и с удовольствием встречаем их в нашем эфире.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Очередной музыкальный жизненный параллельный урок. Как надо продолжать верить в себя. На этот раз от лирика не получилось с одной песней. Очень неплохо получается с другой. Don't go mad. Заодно и английский попрактиковали, дорогие друзья. Шестая неделя. Все очень здорово складывается. Еще плюс две. В итоге четвертый. Явно метит на лучшую тройку. И, скорее всего, все обязательно получится. Мы же с главной новинкой этой недели. Ну, просто потому, что хочется, на самом деле, поддержать Анну Плетневу. Не получилось, опять же, как вот мы только что про лирика сказали. С одной песни, может быть, получится с настоящим летним синглом. Называется трек «Манго». Группа «Винтаж» его представляет. Анна Плетнева, конечно же, тоже. Новая песня сохраняет узнаваемый стиль коллектива, но сочетает его со свежим зажигательным латинским бидом. Текст трека рассказывает про ночной город, страстные танцы, поцелуи и вкус свободы. Спустя несколько дней после релиза песни группа также презентовала и официальный музыкальный клип. По словам, конечно же, главной солистки группы Анны Плетневой, это видео стало для нее особенной работой, в которую она вложила много личных эмоций. Прекрасно и замечательно, дорогие друзья. С большим удовольствием представляю большую премьеру здесь, на Радио Р. Группа «Винтаж». Очередная попытка возглавить, возможно, или даже выиграть Балтийский музыкальный хит-парад. Трек «Манго».
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка здесь, как мне кажется, по-настоящему летние хиты, такие легкие, летние. Вот хочется просто как-то медленно двигаться, наслаждаться отдыхом. И отлично и для фона подойдет, и для горячей вечеринки. В общем, такой универсал у нас сегодня здесь. Причем большинство из представленных дуэтов. Начнем с Джонни и Федука. Трек «Лето». Ну, здесь одноименная песня, одноименное время года. Можем лишь добавить некоторые откровения, которыми поделился певец Джонни на этой неделе. Признался он журналистам, что часто чувствует себя одиноким. Музыкант точно знает, что нужно, чтобы исправить положение. Очень часто чувствует себя немного одиноким, но это нормально. Человеку нужен человек. Хочется иметь своего человека, чтобы вырваться куда-то в путешествие или делиться впечатлениями или своими эмоциями. Еще такие моменты, когда друзья расходятся по своим парам, и ты вроде остаешься один, приводит, в общем-то, слова Джонни журналисты. Певец также рассказал, почему в его райдеры указана определенная модель фена. По его словам, некоторые организаторы устанавливают в гримерку самый обычный фен, который не сушит волосы в принципе. На вопрос, что он будет делать в таком случае, если ему такой фен не предоставят, артист со смехом ответил, что ему придется послать в магазин кого-нибудь из своей команды за нормальным феном. Но, в общем, большой рекламой заниматься не будем. Мы все хорошо знаем, какие фены нынче в моде и что реально сушит волосы, а что просто для украшения вешается в гостиничные номера. Ну и продолжим с еще одним очень крутым дуэтом. Егор Крид и Артикасти. Сегодня Севиль Вайлиева, напомню, представила свой соло-трек. У нас здесь прекрасное трио, пока уступившее пальму первенства сегодня, но уверен, ненадолго. Все еще обязательно вернется. Неделю назад первый, на этот раз второй. Егор Крид, Артикасти. Трек «Карма».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Он был лидером, победителем Балтийского музыкального хит-парада, затем уступил свое первое место своим конкурентам, затем сказал твердо «I'll be back» и сделал настоящее возвращение, настоящий камбэк. Это Коста Лакоста и его уже теперь хитовая, легендарная «Cherry Lady». Дорогие друзья, на 9-й неделе случилось то, что, мне кажется, и должно было случиться. Песня слишком хороша, чтобы так быстро покинуть первую строку чарта. И вот вновь сегодня, в последний день июля, чествуем Косту Лакосту очередным победителем очередного Балтийского музыкального хит-парада. Дорогие друзья, вас с лидером, безусловно, оставляю. Желаю вам прекрасных и замечательных эмоций, улыбок на лице, летнего настроения внутри и, конечно, побольше классной музыки, громкой классной музыки вокруг, чтобы летнее настроение по-настоящему стало летним. Оставайтесь в компании Радио Р, чего вам искренне желаю, и встречаемся через неделю здесь, чтобы в очередной раз огласить 20 лучших треков по вашему мнению. Пока!
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
2: Полетели, это время и стекло.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Всегда рядом.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник в Литву вернется жара. Местами еще возможны короткие дожди с грозами, но ветер утихнет и будет слабым. Днем столбики термометров поднимутся до 25-29 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Вы слушаете радио
1: «Лето». Лето.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

Дверь на Радио Р. Все летнее. Let's push it.

0: слушаете Радио
1: Лето. Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.